Ой, Аллах, я мадла нинджа самава, ищи бетвар, инда кар, на джай, инда и мари мача кордивар. Паргей брим джей бинта джай, аргей брим джей бинта джай, магинта джубар джавай.